хочу пока на трейда се врати. Вот эти мне неповратные надо. Хочу макара на трейда се врати.